0: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology... приступила к производству компьютеров персональный спутник.